0: часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Возможно, именно в этот день тебе захочется по-новому посмотреть на привычные вещи. Не упускай уникальный шанс увидеть скрытые возможности там, где раньше казалось, их нет.
1: Телец.
0: Забота о себе и близких принесет гармонию и внутреннее спокойствие. Не бойся проявлять тепло и заботу.
1: Близнецы.
0: Твои усилия начнут приносить плоды. Не стесняйся делиться успехами. Это вдохновит окружающих.
1: Рак.
0: Будь предельно внимателен к своим действиям. Сейчас особенно важно избегать любых рискованных решений и соблюдать абсолютную честность с собой и другими.
1: Лев.
0: У тебя время зарождения новых идей и проектов. Надень свою самую яркую солнечную улыбку, и удача окажется совсем рядом.
1: Дева.
0: Финансовая стабильность и ответственность – твои спутники дня. Не спеши с судьбоносными решениями.
1: Весы.
0: Яркие эмоции и обострившаяся интуиция помогут тебе легко разобраться в текущих делах.
1: Скорпион.
0: Осторожность и кристальная ясность мышления – твои главные союзники в этот день. Будь максимально четким в своих словах, обещаниях и поступках.
1: Стрелец.
0: Твой девиз дня – все невозможное возможно, знаю точно.
1: Козерог.
0: Настало время обратиться к традициям и мудрости. Хороший день для поиска наставника или для получения ценного совета.
1: Водолей.
0: Тебе, вероятно, сейчас стоит сделать паузу и задуматься, что действительно важно. Не бойся оставить прошлое позади.
1: Рыбы.
0: Дай себе достаточно времени для обретения внутренней гармонии и для качественного отдыха. Твоя интуиция поможет найти правильный путь. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на

0: 7 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Радио PFM.
1: PFM.
0: Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
1: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
1: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12.00 и 18.00. Категория 16+.
2: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы
2: 8 495

0: украду тебя на пару минут.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. Чтобы школьник голову дома не забывал, надо с детства правильно его кормить. К такому выводу пришли ученые из Ирландского национального университета Корка. Подробнее про исследование в ближайшие пару минут. Если вкратце, это получаются плохие новости для всех юных любителей вредной еды. Она вредит не только фигуре, но и структуре мозга. Ирландские ученые считают, что употребление вредной пищи в детстве может навсегда изменить структуру мозга. Причем, по мнению исследователей, эти изменения могут быть настолько стойкими, что сохранятся и во взрослом возрасте, даже если, повзрослев, человек возьмет себя и свое меню в руки и перейдет на более здоровое питание, что, собственно, регулярно и случается. Ирландские ученые обнаружили, что те самые вредные блюда с высоким содержанием жиров и сахара изменяют пищевое поведение и нарушают работу тех областей мозга, которые контролируют аппетит. Что особенно интересно, некоторые полезные для кишечника бактерии и пребиотические волокна, кажется, помогают, хотя бы отчасти, компенсировать этот ущерб. Мамы и папы, если мне удалось добавить вам аргумент, который может пригодиться в очередных переговорах с ребенком, я этому очень рада. Пока все, с тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

минуты без тебя будет похож на два точно таких же дня. Один день, прожитый без тебя,

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды сегодня, разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Возможно, именно в этот день тебе захочется по-новому посмотреть на привычные вещи. Не упускай уникальный шанс увидеть скрытые возможности там, где раньше казалось их нет.
1: Телец.
0: Забота о себе и близких принесет гармонию и внутреннее спокойствие. Не бойся проявлять тепло и заботу.
1: Близнецы.
0: Твои усилия начнут приносить плоды. Не стесняйся делиться успехами. Это вдохновит окружающих.
1: Рак.
0: Будь предельно внимателен к своим действиям. Сейчас особенно важно избегать любых рискованных решений и соблюдать абсолютную честность с собой и другими.
1: Лев.
0: У тебя время зарождения новых идей и проектов. Надень свою самую яркую солнечную улыбку, и удача окажется совсем рядом.
1: Дева.
0: Финансовая стабильность и ответственность – твои спутники дня. Не спеши с судьбоносными решениями.
1: Весы.
0: Яркие эмоции и обострившаяся интуиция помогут тебе легко разобраться в текущих делах.
1: Скорпион.
0: Осторожность и кристальная ясность мышления – твои главные союзники в этот день. Будь максимально четким в своих словах, обещаниях и поступках.
1: Стрелец.
0: Твой девиз дня – все невозможное возможно, знаю точно.
1: Козерог.
0: Настало время обратиться к традициям и мудрости. Хороший день для поиска наставника или для получения ценного совета.
1: Водолей.
0: Тебе, вероятно, сейчас стоит сделать паузу и задуматься, что действительно важно. Не бойся оставить прошлое позади.
1: Рыбы.
0: Дай себе достаточно времени для обретения внутренней гармонии и для качественного отдыха. Твоя интуиция поможет найти правильный путь. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Гороскоп на PFM.

0: 8 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Где в Тамбове купить качественную, недорогую и в то же время стильную тротуарную плитку для дачи или дома? Наш ответ – Тамбов Бизнес-Строй. Тротуарная плитка для любых задач и решений. Образцы плитки на нашем стенде. Волжская, 69. Приезжай, выбирай. Тамбов Бизнес-Строй. Телефон в Тамбове 73 92 12.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове
3: 644-99-1
2: 644-99-1.

0: слушаем слушателей.
1: Всем привет, на связи город Сочи. Мы не любим PFM, мы его просто обожаем.
2: Хочешь услышать свой голос в эфире? Присылай голосовое нам в Telegram или WhatsApp. Говори, из какого ты города и почему любишь

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: наконец-то моя очередь.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Гарри Поттер и волшебный чердак». В Великобритании с молотка ушло первое издание книги о всемирно известном волшебнике.

0: Книги. Даже не знаю, что интереснее в этой новости. То, что когда-то книга стоила 5 фунтов стерлингов, а спустя 30 лет 17 тысяч фунтов стерлингов. То есть подорожала в 3400 раз. Или то, что это издание в мягком переплете. Хотя нас с детства учат, что дороже книги в переплете твердом. Но и это еще не все. «Гарри Поттер и философский камень» пролежал все эти годы на чердаке у книжного обозревателя. Катрина МакНикол должна была написать рецензию на книгу о похождениях юного волшебника. Это когда о Поттере еще никто не знал, кроме самого автора романа. У Катрины в работе было много книг посолиднее, поэтому мягкий переплет в идеальном состоянии отправился на чердак и был благополучно забыт. А через 3 десятилетия книжный рецензент случайно наткнулась на издание и была очень приятно удивлена. Специалисты сразу заявили, эта книга сохранилась лучше всех известных коллекционерам, а подлинность ее легко определить по типографским ошибкам, которые были исправлены в следующих изданиях, когда Поттер стал бестселлером. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Доброе утро, друг мой. С тобой Лёля Бубнова. Что обещают нам звезды? Сегодня разберемся прямо сейчас. Поехали.
1: Овен.
0: Возможно, именно в этот день тебе захочется по-новому посмотреть на привычные вещи. Не упускай уникальный шанс увидеть скрытые возможности там, где раньше, казалось, их нет.
1: Телец.
0: Забота о себе и близких принесет гармонию и внутреннее спокойствие. Не бойся проявлять тепло и заботу.
1: Близнецы.
0: Твои усилия начнут приносить плоды. Не стесняйся делиться успехами. Это вдохновит окружающих.
1: Рак.
0: Будь предельно внимателен к своим действиям. Сейчас особенно важно избегать любых рискованных решений и соблюдать абсолютную честность с собой и другими.
1: Лев.
0: У тебя время зарождения новых идей и проектов. Надень свою самую яркую солнечную улыбку, и удача окажется совсем рядом.
1: Дева.
0: Финансовая стабильность и ответственность – твои спутники дня. Не спеши с судьбоносными решениями.
1: Весы.
0: Яркие эмоции и обострившаяся интуиция помогут тебе легко разобраться в текущих делах.
1: Скорпион.
0: Осторожность и кристальная ясность мышления – твои главные союзники в этот день. Будь максимально четким в своих словах, обещаниях и поступках.
1: Стрелец.
0: Твой девиз дня – все невозможное возможно, знаю точно.
1: Козерог.
0: Настало время обратиться к традициям и мудрости. Хороший день для поиска наставника или для получения ценного совета.
1: Водолей.
0: Тебе, вероятно, сейчас стоит сделать паузу и задуматься, что действительно важно. Не бойся оставить прошлое позади.
1: Рыбы.
0: Дай себе достаточно времени для обретения внутренней гармонии и для качественного отдыха. Твоя интуиция поможет найти правильный путь. Желаю доброго утра и хорошего дня. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.

0: 10 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.
3: Я завяжу тебе глаза, и ты не будешь знать, где мы. Я запрещу тебя молчать.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8-495-223-62-35.
2: 8-495-223-62-35.

0: 400 раз. Или то, что это издание в мягком переплете. Хотя нас с детства учат, что дороже книги в переплете твердом. Но и это еще не все. «Гарри Поттер и философский камень» пролежал все эти годы на чердаке у книжного обозревателя. Катрина МакНикол должна была написать рецензию на книгу о похождениях юного волшебника. Это когда о Поттере еще никто не знал, кроме самого автора романа. У Катрины в работе было много книг посолиднее, поэтому мягкий переплет в идеальном состоянии отправился на чердак и был благополучно забыт. А через 3 десятилетия книжный рецензент случайно наткнулась на издание и была очень приятно удивлена. Специалисты сразу заявили, эта книга сохранилась лучше всех известных коллекционерам, а подлинность ее легко определить по типографским ошибкам, которые были исправлены в следующих изданиях, когда Поттер стал бестселлером. Пока. У меня все. С тобой была Лёля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Волна турецкого на PFM. Программа обо всем, что ты хотел знать или не хотел. Привет, меня зовут Андрей Турецкий. Слепой как курица. Выражение не очень вежливое, согласен, но возникло оно не на пустом месте. Дело в том, что эти птицы плохо видят в темноте. В 1903 году, более 100 лет назад, американец Эндрю Джексон запатентовал очки для куриц. Мужчина не планировал войти в историю как первый куриный окулист. Он просто искренне хотел снизить количество несчастных случаев в сельскохозяйственной отрасли. Дело в том, что эти милые кудахтающие создания бывают довольно агрессивными, если встанут не с той лапы. По задумке, в специальных очках зрение куриц днем, ночью они и так не особо видят, должно стать нет не лучше, а хуже. Точнее, не таким острым, в связи с чем и поведение будет не таким активным. Очки, сделанные из полупрозрачного, чаще розового стекла, таки поступили в продажу и даже рекламировались в газетах. В 1973 году, через 70 лет после получения патента, один фермер из штата Иллинойс закупил 8000 для всего своего курятника. Насколько розовые очки улучшили атмосферу внутри коллектива, неизвестно. Но, говорят, продается этот товар до сих пор. С тобой был Андрей Турецкий. Меняй мир, не изменяя себе.
1: Волна турецкого.
0: На PFM.

0: 14 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Внимание, пропал человек. Полиция зашла в тупик. Семья в отчаянии. Их последняя надежда – те, кто видит невидимое. Отдел поиска пропавших начинает работу. Сериал «Без следа». Смотрите по будням в 21.00 на телеканале «Продвижение». Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 60.

0: Сила слова на PFM.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: Шхуна, лак и акт. В этом выпуске о словах, которые в русском языке появились благодаря Петру Первому. В 18 веке Великий Могучий заметно обогатился. Из Европы последний царь всея Руси привез, кроме прочего, лингвистические сувениры. Из Франции вместе с Петром Первым приехали ассамблея и дезертир. Из Голландии – крейсер, балласт, верфь, гавань, матрос, руль, флаг и штурман. Благодаря Петру из английского языка в русскую речь пришли бриг, шхуна и катер, а вместе с ними и мичман. Из немецкого – контора, армия, порт, лак, акт, залп и компас. Конечно, это далеко не весь список. Как ты заметил, большинство перечисленных слов имеют отношение либо к военному делу, либо к мореходству. Это следствие реформ, которые Петр проводил на протяжении всего своего правления. И совсем не зря, ведь в итоге он стал первым русским императором. Интересный факт. Сам монарх к массовому засилью иностранных слов относился с большим недовольством и своих современников критиковал за то, что они использовали, цитирую, «иностранные слова и термины, за которыми самого дела выразуметь невозможно».
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.
2: На PFM.
3: Я беру тебя у парабута, пытай виски, а у вас такой жары не было, ты говоришь, а у нас жара.

0: 15 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: BFM. Реклама на BFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Ее точно слушают. Реклама на радио BFM.
2: Телефон рекламной службы в Тамбове.
3: 644-99-1.
2: 644-99-1.

0: разыгрывать, играем без правил. Да так, чтоб на самой грани две похожих морали. То, что искали мы целое навсегда. Мы споем этот кавер.
1: Эхо, мы спали.
0: Ты сильнее меня прижимаешь к себе. Взамен тону в глазах карих.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с нашего двора, она не такая, как все. Все не такие, как она будто во сне. Девочка с

0: Определенно назвать средство индивидуальной мобильности не могу. Но опять же, судя по кадрам, давай предположим, что это был электросамокат. Пока у меня все. Больше историй и новостей в других выпусках на vk.com/pfmradio и в нашем телеграм-канале. С тобой была Люля Бубнова. До скорого.
1: Новости на PFM.

0: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
1: Тамбовский молодежный театр приглашает на спектакли для взрослых и детей. Современная классика и смелые эксперименты для тех, кто любит театр по-настоящему. Смех, драма и живые истории здесь и сейчас. Тамбовский молодежный театр. Приходи и почувствуй. Не имеет возрастных ограничений.
2: Ее точно слушают. Реклама
3: на радио PFM.
4: Телефон рекламной службы в Тамбове.
5: 644-99-1.
4: 644-99-1.

0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
2: В эфире программа о большом путешествии языка, меняющего мир. Привет! С тобой Андрей Турецкий. Цитирую поэта и критика Аполлона Григорьева. Еще в середине 19 века он заявил: «Пушкин – наше все». Фраза эта символизирует значимость Александра Сергеевича для русской культуры и русского языка. Благодарность народа довольно трудно переоценить. По некоторым подсчетам, в России поэту установлено около 300 памятников. Наследие его уже давно стало международным. В мире десятки, а может и сотни, памятников Пушкину. Однозначную цифру назвать сложно, так как нужно определиться с тем, что считать памятником, официально он установлен или нет и так далее. Но за пределами России памятников явно больше 50. В Мексике, США, Канаде, Панаме, Испании, Франции, Греции, Германии, на Кипре, в Израиле, Туркменистане, Узбекистане, Китае, Индии, и это далеко не полный список. Что интересно, на африканском континенте тоже есть памятники Пушкину, в Эритрее и Эфиопии, где уже не первый год ведутся споры о том, чьи крови текли в венах великого русского поэта. Все мы еще со школы помним историю о том, как дед Александра Сергеевича, Абрам Ганнибал, африканец по происхождению, попал на службу к Петру Первому, который даже стал его крестным. Один из первых памятников Пушкину появился в Италии в год смерти поэта. А монумент столицы Южной Кореи, Сеуле, стал первым памятником в городе, поставленным иностранцу. Было это в 2013 году. Да, он памятник себе однозначно воздвиг. И не один.
0: Русский здесь.
1: Проект создан при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

0: 17 часов.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: PFM.
1: Радио PFM. PFM. Реклама на PFM. Тенет Т4Л. Больше места для семьи и поездок. Плюс 135 литров багажника. Фаркоп. До 5 лет поддержки. Уже в продаже. Стартовая цена в июне 2026 года от 2 миллионов 99 тысяч рублей. Подробности в автосалоне «Глобус» на Бастионной.
2: Ее точно слушают. Реклама
1: на радио PFM.
3: Телефон рекламной службы в Тамбове.
2: 644-99-1.
3: 644-99-1.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495 223 62 35.

0: А сейчас не музыкальная пауза.
1: Новости. Новости на PFM.
0: Тамбов, привет! С тобой Лёля Бубнова. «Гарри Поттер и волшебный чердак». В Великобритании с молотка ушло первое издание книги о всемирно известном волшебнике. Даже не знаю, что интереснее в этой новости. То, что когда-то книга стоила 5 фунтов стерлингов, а спустя 30 лет 17 тысяч фунтов стерлингов. То есть подорожала в 3400 раз. Или то, что это издание в мягком переплете. Хотя нас с детства учат, что дороже книги в переплете твердом. Но и это еще не все. «Гарри Поттер и философский камень» пролежал все эти годы на чердаке у книжного обозревателя. Катрина МакНикол должна была написать рецензию на книгу о похождениях юного волшебника. Это когда о Поттере еще никто не знал, кроме самого автора романа. У Катрины в работе было много книг посолиднее, поэтому мягкий переплет

0: Сила слова.
1: Привет, меня зовут Андрей Турецкий, и я гарантирую, сейчас ты станешь немного сильнее.
0: Сила слова.
1: В русском языке слово «потолок» имеет особое значение. Наверное, ты сейчас подумал, да что он несет? Спокойствие, сейчас все объясню. Начнем с выражения «достичь своего потолка», что значит быть максимально опытным в своем деле, стать настоящим профессионалом, дойти до пика карьеры, ну и так далее. Вроде все понятно, но почему именно потолок? Оказывается, на профессиональном сленге авиаторов потолком называют наибольшую высоту, на которую способен летательный аппарат. Неожиданно? Да, но и это еще не все. Теперь давай разберемся с выражением «плевать в потолок». С русского на русский переводится как «бездельничать». Но почему так говорят? Дело вот в чем. Обычно после работы русские крестьяне отдыхали лежа на печке. И, покуривая, сплевывали табачные крошки в потолок. Редакция PFM напоминает, что плеваться некрасиво, а курение вредно для здоровья. И напоследок выражение «взять с потолка». Считается, что когда человек вынужден изворачиваться, фантазировать или, проще говоря, врать, он смотрит наверх, словно что-то там ищет. Возможно, спасение от разгневанной жены или начальника. Для того, чтобы успешно достичь потолка, желаю тебе поменьше в него плевать. Тогда потом не придется ничего с него брать.
0: Сила слова.
1: С тобой был Андрей Турецкий. Помни, сила в слове.
0: Сила слова.

0: 19 часов.
1: Радио PFF. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.

0: Реклама на PFM.
1: Смотрите проекты телеканала «Продвижение». На нашем канале вы не увидите того, что испортит вам настроение. Здесь только мотивация, поддержка и полезная информация. Расскажем, как перестать быть к себе слишком строгими ежедневно в 12:00 и 18:00. Категория 16+.
0: Ее точно слушают. Реклама на радио PFM.
2: Телефон рекламной службы
0: 8 495

0: часа.
1: Радио PFM. Мир. Лайф. Драйв.
2: На 99.1 FM в Тамбове.